0: Президент Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву. Джейхун Байрамов встретился с помощником президента России. В ряде сел Ходжалы, Агдере и Джибраила отправлены очередные группы переселенцев. Об этих и других новостях более подробно. Президент Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву. Глава нашего государства сердечно поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал ему долгих лет жизни, крепкого здоровья, новых успехов и достижений в его почетной высшей государственной деятельности во имя счастливого будущего и процветания братского народа Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за искренние поздравления и добрые слова и, в свою очередь, пожелал азербайджанскому народу процветания и благополучия. Отозван чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Турецкой Республике. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев. Рашад Эйнатдиноглу Мамедов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Республике Узбекистан. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев. Рашад Асланов отозван с должности посла Азербайджана в Италии и назначен послом в Турции. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником президента Российской Федерации, специальным представителем президента по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. В ходе встречи было обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Россией в сфере борьбы с изменением климата, вопросы КОП, а также региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес. Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника об опыте и результатах, достигнутых Азербайджаном в рамках председательства на КОП-29, а также тесном сотрудничестве нашей страны с Австралией, которая будет председательствовать на КОП-31, и Турции, принимающей стороной конференции. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес. Официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию совпал с периодом формирования новой политической и экономической динамики в отношениях между двумя странами. Депутат парламента Германии, член межпарламентской группы дружбы Бундестага по связям со странами Южного Кавказа Маджид Карахметуглу рассказал о значимости этого исторического визита и перспективах азербайджано-германского партнерства. Он отметил, что официальный визит президента Ильхама Алиева в Берлин является важным поворотным моментом в развитии германо-азербайджанских связей на более институциональной и стратегической основе. Считаю подписание совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджаном и Германией и решение о создании Азербайджана-Германского делового совета весьма важным шагом, добавил Маджид Карахметоглу. Заместитель председателя партии «Единая Азербайджан», руководитель центрального аппарата Таир Будагов встретился с делегацией во главе с заместителем директора Центра информационных исследований Международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая Каном Шуаем. Заместитель директора Центра информационных исследований Международного отдела Центрального комитета КПК Кан Шуай поблагодарил за теплый прием и сказал, что визит произвел на них приятное впечатление. Он подчеркнул, что благодаря политике лидеров обеих стран азербайджано-китайские отношения успешно развиваются во всех сферах и добавил, что КНР решительно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. На встрече отмечалась важность продолжения взаимных визитов делегаций в условиях политического диалога на высоком уровне и дальнейшего укрепления контактов по вопросам, представляющим взаимный интерес. Министр экономики Микаэль Джапаров встретился с президентом китайской компании Power China Resources Яном Тяньфу. На встрече была предоставлена информация о благоприятной бизнес- и инвестиционной среде Азербайджана, а также о возможностях экспорта энергии. Стороны рассмотрели приоритетные направления сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в сфере зеленой энергии и перспективы совместных инициатив, реализуемых в направлении развития возобновляемых источников энергии. В ходе обсуждения состоялся обмен мнениями о работе, проводимой по строительству строительству солнечных и ветряных электростанций, участии в проектах государственно-частного партнерства, а также возможностях совместной деятельности в сфере эффективного управления энергетическими, минеральными и водными ресурсами. Азербайджан примет участие в крупной международной промышленной выставке «Иннопром. Беларусь». Об этом сообщает информационное агентство «Белта» со ссылкой на председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Михаила Мятликова. По его словам, Россия, Азербайджан и Казахстан уже формируют экспозиции для участия в выставке. Мятликов напомнил, что выставка состоится с 30 сентября по 2 октября в Минске. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. На данном этапе в село Ханабад Хожалинского района переселяются 10 семей, 31 человек. В село Тезябина 9 семей, 39 человек. В село Бадара 6 семей, 24 человека. В село Дашбулах 2 семьи, 7 человек. В село Сейдбели 1 семья, 5 человек. В село Ашаора Татагдыринского района 10 семей, 34 человека. В село Венгли 6 семей, 26 человек, в село Касанриз 6 семей, 17 человек, в село Кулатак 3 семьи, 19 человек, а в село Шукюрбейли Джебраильского района 12 семей, 55 человек.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

0: Экономические отношения между Азербайджаном и Германией, растущая стратегическая значимость Азербайджана. В последние годы экономические отношения между Азербайджаном и Германией переживают новый этап своего развития. За последние 5 лет товарооборот между странами увеличился на 68%, что свидетельствует о растущей экономической интеграции между ними. Несмотря на некоторое снижение в 2025 году, общая тенденция роста сохраняется, что подтверждает продолжающееся укрепление сотрудничества. Одним из составляющих сотрудничества между Азербайджаном и Германией является сфера энергетики. Начало в 2026 году экспорта азербайджанского газа и увеличение в 2027 году объема поставок почти до 2 миллиардов кубометров придаст импульс двусторонним экономическим отношениям. В свою очередь, это не только увеличит товарооборот, но будет способствовать дальнейшему укреплению позиции Азербайджана как надежного партнера в обеспечении энергетической безопасности Европы. Депутат Ильчин Мирзабейли, говоря об этом, отметил. Как известно, Германия является третьей в мире, первой в Европе страной с развитой экономикой. Естественно, сотрудничество с такой страной, в особенности в ненефтяном секторе, вложение инвестиций в ненефтяной сектор, важно с точки зрения привлечения в страну современных технологий. Следует отметить, что значение Азербайджана для Европы выходит далеко за рамки объемов газа. Основным преимуществом страны является ее приверженность долгосрочным контрактам, а также репутация надежного поставщика. Кроме того, Азербайджан стремится стать надежным энергетическим партнером, который не связан с политическими рисками. Именно такие партнеры играют все более важную роль в европейской стратегии обеспечения энергетической безопасности. Кроме того, будущее Азербайджана-германских отношений не ограничивается лишь энергетикой. На первый план выходят новые направления сотрудничества, такие как зеленая энергия, производство водорода, промышленная кооперация, цифровые технологии, транспортно-логистические и восстановительные проекты в Карабахе. Партнерство, которое складывается в энергетическом секторе, может стать катализатором для более активного обмена инвестициями и технологиями в других отраслях экономики. Таким образом, формирующаяся между Азербайджаном и Германией модель сотрудничества расценивается как стратегическое партнерство, служащее не только экономическим интересам двух стран, но и способствующее повышению энергетической безопасности Европы, диверсификации маршрутов поставок и углублению региональной экономической интеграции.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

расширение стратегического партнерства между Азербайджаном и странами Центральной Азии. В эпоху стремительных изменений в геополитике и экономике сотрудничество между Азербайджаном и странами Центральной Азии переходит на новый уровень. Отношения, основанные на общих исторических корнях, культурных традициях и ценностях, стали стратегическим партнерством и занимают важное место в межрегиональном взаимодействии. Азербайджано-центральноазиатский формат взаимодействия представляет собой не только механизм регионального сотрудничества, но и важную платформу, способствующую формированию новых геополитических реалий на евразийском пространстве. В последние годы внешняя политика Азербайджана была весьма успешной, особенно в сферах транспорта, энергетики и логистики, что благоприятно сказалось на укреплении сотрудничества со странами Центральной Азии. Отношения между сторонами строятся на принципах взаимного интереса и способствуют развитию взаимодополняющего экономического потенциала. Являясь важным транспортным и энергетическим узлом в Каспийском регионе, Азербайджан играет ключевую роль в расширении доступа стран Центральной Азии к мировым рынком. Одним из ключевых направлений сотрудничества является развитие среднего коридора. Этот альтернативный и надежный транспортный маршрут между Азией и Европой не только расширяет транзитные возможности для стран региона, но и способствует укреплению торговых связей. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Аляский международный морской торговый порт и другие крупные инфраструктурные проекты значительно укрепили позиции Азербайджана как регионального логистического центра. Эти возможности открывают новые горизонты для стран Центральной Азии и ускоряют взаимную экономическую интеграцию. Энергетическое сотрудничество – один из приоритетных направлений отношений между Азербайджаном и странами Центральной Азии. Вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы – также проекты в области возобновляемых источников энергии и зеленой энергетики открывают новые горизонты для партнерства между странами региона. Формат взаимодействия между Азербайджаном и Центральной Азией также играет важную роль в процессе углубления интеграции в тюркском мире. Укрепление политического диалога, расширение экономических связей и активизация гуманитарного сотрудничества закладывают прочную основу для более тесного регионального партнерства. Эта модель взаимодействия открывает новые горизонты для укрепления региональной безопасности, стабильного экономического роста, реализации перспективных инвестиционных проектов и расширения торговых отношений.

Körpüye özellik tepeyi kurganları vorun karacın mart kayınbına kavayleri çayın oktagorsvelin razmakanlı pataknarov. Şuşayın patmutyan tangaranı, kariyer hesnari tangaranı, bujic buyseri tangaranı, üzeyir hacı beyliği, bülbülü, xurşudbanuna tavaniye mir mövsüm nababi tun tangaranları vuşun çatsvelin. Şuşan gravats hayvandalları kogmiz. Nışvats vayri ilşatır nartan viran urokveli virakanın velin. Kilbacari şıcanım gıtnvok istisuhan kayıncıra rahat kapes araznanımen irin Барина Паз Газаньев, Кимиакан Касмов, Барса Джермасичанов и Мецбнакан Пашарнаров. У Цунаканари Нисти Суах Переврака Росфеля, Мецханга Ставарьев, Анкаин Джерри Горсаран, Зангилана Харусти, Антараим Пашарнаров, Айша Джанумер, Амбокш Европаим, Аминамет Сосу Антара, Шушай Джедр Дюзю Варин, Умпес Гранд Свазай Санко, Инчпеса Нгацалядр Бечайна Хага, Илхам Алиева, Гарабах Шаджан Нунишат Харус, Боса Шаджайн Наруш, Гарабах Тараца Шаджан Нунишат Харус, Саржан Варьер, Езаки Бунутинев, Патмакан Хушарзаннер, Высаем Вурайн, Кадарнадр Бичени Химнакан, Сбоса Шаджаин Готинери Смека, Шушайум Кельбаджарум Зангиланум Евмейер Криаль Шаджанурум Аркай, Сбоса Шрутян Амар Амина Анражиш Волшнаружа, Айстахкан Базматив Варьер, Вурон Казармас Нумена Целнерин, Патмутюна, Сгасфумет Саржан Варьерум, Агдамумка, Гутлу Мусаи Дамбарана, Хануглы Дамбарана, Шехни Гяри Дамбарана. Угрулла беки дамбарана евайлан. Айм пахпануме айска кихим патмачона. Патмакан шартарапетакан хушарданарец пана хани аразнатона. Ерку аркаалман хушарзана, караван саран, хатем мелик, амроц евайл хушарзанар хета кыркротенка наркаясынан збоса шаджик на ремонт. Айреники дзайна. Миджез гайен радио Цунхинг. Դուկլսեցի Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительные письма королю Испании Филиппу VI в связи с победой национальной футбольной команды Испании на Кубке мира FIFA 2026. Премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Энди Бернхэму по случаю его назначения на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, королю Бельгии Филиппу по случаю национального праздника Королевства Бельгии. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев позвонил президенту республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву. Глава нашего государства сердечно поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал ему долгих лет жизни, крепкого здоровья, новых успехов, достижений в его почетной высшей государственной деятельности во имя счастливого будущего и процветания братского народа Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за искренние поздравления и добрые слова и, в свою очередь, пожелал азербайджанскому народу процветания и благополучия. В ходе телефонного разговора была подчеркнута важность азербайджано-узбекских отношений, стратегического союзничества, выражено удовлетворение успешным развитием связей во всех сферах. Главы государств также подтвердили договоренность о будущих контактах, провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес и перспективам двусторонних отношений. Двадцатого июля состоялся официальный визит президента Азербайджанской республики Ильхам Алиева в Федеративную республику Германия. Сейчас подробнее. В ходе официального визита президента Ильхам Алиев в Берлине встретился с председателем Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом. На встрече был подчеркнут растущий интерес азербайджанских и германских бизнесменов и компаний к совместной работе. Состоялся обмен мнениями об использовании туристического потенциала нашей страны и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

0: Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев прибыл в резиденцию Вилла Борзик в Берлине для встречи с президентом Федеративной Республики Германия Франком Вальтером Штайнмайером. 21 июля в Берлине состоялась встреча один на один, а затем в расширенном составе между президентом Азербайджана и президентом Федеративной Республики Германия. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и федеральный канцлер Федеративной республики Германия Фридрих Мерц выступили с заявлениями для прессы, ответили на вопросы журналистов. 21 июля в Берлине состоялась церемония подписания германо-азербайджанских документов. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и федеральный канцлер Федеративной республики Германия Фридрих Мерц подписали совместную декларацию о стратегической повестке дня для двустороннего партнерства между Азербайджанской республикой и Федеративной республикой Германия. В ходе мероприятия также была подписана совместная декларация о создании деятельности Азербайджано-германского делового совета. 10 президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию стал одной из центральных тем ведущих телеканалов, информационных агентств, печатных СМИ и новостных сайтов Турции. Масс-медиа Турции информировали многомиллионную аудиторию о темах, затронутых лидером Азербайджана в ходе встреч в Германии. Приведены многочисленные выдержки из речей президента Ильхама Алиева. Азербайджан и Германия договорились о дальнейшем развитии политического и дипломатического сотрудничества в сфере разминирования, о расширении сотрудничества в сферах зеленой энергетики, цифровой трансформации и инноваций, о расширении сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и энергетик. Об этом говорится в совместной декларации о стратегической повестке дня для двустороннего партнерства между Азербайджанской республикой и Федеративной республикой Германия, подписанной 21 июля в Берлине. 'Диалог на высоком уровне, налаженный между Берлином и Баку, выводит партнерство двух стран на качественно новый уровень. Об этом в соцсети X написал посол Азербайджана в Бельгии, глава представительства при Европейском Союзе Вагиф Садыхов, затронув визит президента Ильхама Алиева в Германию. Дипломат подчеркнул важность визита главы государства в Федеративную Республику Германия. Этот визит является наглядной демонстрацией коренного изменения во взглядах Европы и в особенности Германии, как ее экономического центра силы на Южный Кавказ в контексте меняющихся глобальных геополитических реалий, отметил Вагиф Садыхов. Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию стал одним из наиболее значимых событий двусторонней повестки последних лет. Итоги переговоров с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Фридрихом Мерцем показали, что сотрудничество двух стран постепенно выходит за рамки традиционной энергетической повестки и приобретает стратегический характер. Одним словом, Берлин стал площадкой, где Азербайджан и Германия подтвердили готовность вывести двусторонние отношения на новый уровень. Официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию широко освещался международными средствами массовой информации, в частности, ведущие украинские информационные агентства и порталы уделили большое внимание визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию. Новоназначенный посол Германии в Азербайджане Дирк Лельке приступил к своим обязанностям. Отмечается, что посол Дирк Лельке заявил о намерении работать в предстоящие годы над дальнейшим укреплением отношений между Германией и Азербайджаном, а также над расширением сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Вы слушаете «Итоги недели». Мы продолжаем знакомить вас с основными событиями прошедшей недели. Министр иностранных дел Азербайджанской республики Джейхун Байрамов 17 июля находился в Российской Федерации. В рамках официального визита в Российскую Федерацию глава МИД Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе встречи были обсуждены политические, торгово-экономические, транспортные и гуманитарные аспекты Азербайджана-российских отношений, а также представляющие взаимный интерес вопросы региональной и международной безопасности. Москва и Баку будут работать над восполнением паузы в отношениях. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве. «Мы провели обстоятельные и доверительные переговоры, констатировали поступательное развитие наших отношений в духе дружбы, добрососедства, отметили регулярный диалог между Москвой и Баку на высшем уровне. Можно сказать, что прежние сложности остались позади. У нас идет активный диалог по внешнеполитической линии на всех уровнях», — сказал Сергей Лавров. 23 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

встретился с помощником президента Российской Федерации, специальным представителем президента по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. В ходе встречи было обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Россией в сфере борьбы с изменением климата, вопросы КОП, а также региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес. Подписан план консультаций между МИД Азербайджана и России на 2026-2027 годы. Документ подписали главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров. Как сказал Лавров, документ будет активизировать контакты по линии Министерства иностранных дел.

21 июля председатель Мили Меджлис Сагиб Ага Фаро встретилась с находящейся с визитом в нашей стране делегации во главе с заместителем директора Департамента информатики и исследований отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Кан Шуаем. На встрече с удовлетворением подчеркивалось динамичное развитие азербайджано-китайских отношений и достигнутые успехи. Обсуждались вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского и межпартийного сотрудничества. Председатель Мили Меджлис Сагиб Ага Фаро встретилась с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с генеральным прокурором Республики Узбекистан Нигматиллой Юлдошевым. На встрече обсуждались вопросы стратегического союзничества между Азербайджаном и Узбекистаном.

связи, сотрудничество в сфере права и законодательства, а также взаимодействие в рамках международных организаций. Председатель Милли Меджлис Сахиба Гафарова 22 июля приняла участие в 17-м заседании группы Межпарламентской ассамблеи, организованной Палатой представителей Республики Индонезии на тему «Роль парламента в укреплении центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в решении сложных глобальных вызовов». 23 июля заместитель председателя партии ЕНИ Азербайджан, руководитель центрального аппарата Таир Будагов встретился с делегацией во главе с заместителем директора Центра информационных исследований Международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая Каном Шуаем. Говоря о важности взаимодействия между правящими партиями, Кан Шуай выразил уверенность в том, что встречи, проведенные в рамках визита, внесут вклад в дальнейшее развитие партнерских отношений между двумя странами и партиями. В рамках 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в корейском городе Пусан, была представлена новая международная программа Азербайджана, направленная на поддержку малых островных развивающихся государств. В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Министерствами обороны Азербайджанской Республики и Республики Сербия, делегация Министерства обороны Сербии совершила визит в Азербайджан. В ходе встречи, состоявшейся в Институте военного управления Национального университета обороны, гостям была представлена подробная информация о системе военного образования и организации учебного процесса в азербайджанской армии. Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фарис Рзаев находился с визитом в Нью-Йорке с целью участия в министерском сегменте политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию. В ходе выступления на министерском сегменте он рассказал о прогрессе, достигнутом в направлении реализации целей устойчивого развития. Делегация управления военной полиции Министерства обороны совершила визит в Анкару. В рамках визита заместитель начальника Главного управления внутренней безопасности и расследования Министерства обороны, начальник управления военной полиции генерал-майор Эльгюн Алиев встретился с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером. В ходе встречи стороны подчеркнули, что дружественные и братские связи между нашими странами развиваются успешно. Находящийся с визитом в Анголе председатель управления мусульман Кавказа Шейхул-Ислам Аллах-Шукюр Пашазаде принял участие в саммите «Альянс мира», организованном 16-17 июля в городе Луанда в рамках инициативы «Призыв к миру, прекращение войн и уважению к международному праву». В рамках визита Шейхул-Ислам Аллах-Шукюр Пашазаде провел встречи со многими официальными лицами.

В административном здании секретариата совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане состоялось очередное заседание Комитета высокопоставленных должностных лиц секретариата под председательством Азербайджанской республики. На заседании были рассмотрены вопросы подготовки к саммиту, который пройдет в текущем году в Баку. Азербайджан и Сербия обсудили сотрудничество в сфере военного образования. На встрече стороны рассказали о передовом опыте в области систем военного образования обеих стран, деятельности учебных заведений и современных подходах, применяемых в этой сфере, а также провели подробный обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. По приглашению партии «Единая Азербайджан» делегация Коммунистической партии Китая совершила визит в нашу страну. Отметим, что благодаря политической воле президента Азербайджана Ильхам Алиева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня отношения всестороннего стратегического партнерства между двумя государствами успешно развиваются. Военнослужащие сил специального назначения азербайджанской армии принимают участие в совместных международных учениях по борьбе с терроризмом и специальным операциям «Зульфикар», проходящих в Иордании. Помимо азербайджанских военнослужащих в учениях участвует личный состав командования сил специального назначения имени короля Абдаллы II вооруженных сил Иордании, а также подразделения спецназначения Турции и Пакистана. Состоялась конференция по планированию совместных военных учений «Сила единства 2026» с участием представителей 6 стран. Основная цель совместных военных учений «Сила единства 2026» заключается в расширении взаимодействия между армиями стран-участниц, совершенствовании практических навыков личного состава, обмене опытом, а также в обеспечении вклада в устойчивый мир и безопасность. 22 июля в Азербайджане отметили День печати. Исполнился 151 год со дня создания Азербайджанской национальной печати. Этот день, когда увидел свет первый номер газеты «Экинчи», отмечается в нашей стране как День национальной печати.